0: Куды чаму? Над такімі ды не толькі пытаннямі разважае кіраўнік праграм бяспекі Цэнтру глобалізму стратэгія 21 стагоддзя, вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакійчук.
1: Ну тут два варианта, два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет... теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко. Да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран – с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
2: А насколько высокая вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще других держав?
1: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии. Потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут, или на Румынию, до Варшавы пока селяне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант, это через территорию Беларуси, опять же, ну, на Польшу, и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
2: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
1: Ну, первое, если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет, будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, ну, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, ну, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что война, каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
2: Как думаете, а что вы на данном этапе больше за все стремливая официально Минска того, как полновартосно уступить в войну?
1: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики – это его единственная опора, его стул, его трон. в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
0: Яшчэ адзін акцэнт. Ваенныя дзеянні ва ўкраіне пасля расійскага ўварвання працягваюцца ў больш за 1600 дзён. Вайна стала самай маштабнай у Еўропе з часоў другой сусветнай.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядку.

Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім, ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, ну, спадзяюся, сонейка побачим еще. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди, температура поветра от 11 до 13 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеранага. Атмасферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве. Дочакайтесь.

0: Радио Рация. Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Сёння 1692 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. Наколькі рэалістычны сцэнар таго, што Рэспубліка Беларусь можа ўступіць вайну, што можа стаць індыкатарам гэтага і ці гэта выгадна для рэжыму Лукашэнкі і чаму? Пад такімі да не толькі над такімі да не колькі пытаннямі паразважаў кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму стратэгія 21 вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакійчук.
1: Ну, тут два варианта, два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2026-2027 или 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет, теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко, да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
2: А насколько высокая вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще иных держав?
1: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии. Потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут или на Румынию, до Варшавы пока россияне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант – это через территорию Беларуси, опять же, ну, на Польшу и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
2: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
1: Ну, первое, если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
2: Как думаете, а что на данном этапе больше за все стримливая официально Минска того, как полновартостно уступить в войну?
1: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики – это его единственная опора. И его стул, его трон в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
0: Так говорить эксперт Павел Кийчук. З апошніх навіна у Києві цілком знищена генерація електроенергії у виніку удару балістичними ракетами. Удар гэты, зрозуміло, зробила Росія. Про гэта повідомляє директор ЦЕЦ Харченко. Ён каже, що Київ уже цілком згубив генерацію світла, а ремонтувати об'єкти енергетики у цілому Україні нема чим. Бо «Укренерго» дагэтуль не атрымаў абсталяванне для рамонту энергаб'ектаў, якое было замоўлена яшчэ ў сакавіку. Вядома, што у Вінніцы адбыўся удар шахеда па заводзе «Рашэн» і на месцы ўзнік моцны пажар. Пры гэтым, ну, больш-менш добрая навіна, што пастаўкі зброі ў краіне па праграме «Пурл» працягваюцца, нягледзячы на пагрозу США спыніць іх. Пра гэта паведаміў прадстаўнік НАТО. Як вядома, гэту амерыканскую зброю купляюць еўрапейскія саюзнікі Украіны і перадаюць непасрэдна ёй. Так што надзвычай складаная сітуацыя. Будзем спадзявацца на лепшае. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму чарговы пост прэзідэнта США Дональда Трампа ў ягонай сетцы Truth Social. Ён кажа, што Еўрасаюз заплаціў Расіі 250 мільярдаў даляраў за энерганосьбіты, а фэйкавыя СМІ не хочуць нават набліжацца да гэтай тэмы. «Я зрабіў правільны выбар у інтарэсах амерыканскага народу», напісаў Трамп. Ну, відаць, што ён такім чынам аргументуе дамоўленасць з Крамлём зняць санкцыі з Расіі і закупіць дыз паліва.
3: Радио Рация.

0: У Коўне прайшоў міжнародны семінар, прысвечаны інтэграцыі беларускага прыватнага бізнесу і яго выхаду на міжнародныя рынкі. Удзельнік, дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Дзмітэр Кучук, адзначыў паспяховы досвед літоўскага бізнесу. Яго літаральна ўразіў фермерскі кааператыў у Літве, які зарабляе мільярды на звычайным сухім малаце, пакуль у Беларусі калгасы і дзяржаўныя заводы робяць тое ж сухое малако і патанаюць у стратах, кажа Дзмітэр Кучук.
1: Да, меня поразил этот пример. Кооператив был создан, 280 фермеров вошли в этот кооператив, решили создать предприятие, которое занимается производством сухого молока, с того молока, которое, ну, получают как бы фермеры как бы от коров. То есть у каждого из этих фермеров в этом предприятии есть своя доля. Как бы они являются собственниками вот этого предприятия, которое делает как бы сухое молоко и получают как раз-таки вот добавленную стоимость от своей как бы продукции, да, то есть они обязаны у них покупать по рыночной цене как бы за молоко. Ну и с учетом того, что они работают там на европейском рынке, на международных рынках, они говорили, что работали и на российском рынке, но после событий в Украине, то есть из-за войны, не перестали поставлять на российский рынок свое как бы молоко. Предприятие там, по-моему, 280 человек как бы работает, у них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 000 евро в год. То есть достаточно серьезная такая как бы прибыль и, конечно, впечатляет, в отличие там от белорусских там молочных комбинатов, которые не могут никак, ну, заработать денег и быть как бы прибыльными предприятиями. Вот.
2: При этом мы можем крыху сказать про державный контроль? Есть хоть некая доля его уплыву на их, и ци выходит держава некой долей в этой кооператив? Ци только приватные?
1: Нет. Как бы нет, это просто сами фермеры, именно, ну, как есть там молочные как бы фермы небольшие, объединились, создали кооператив, это технология, которая там используется, оборудование, оно достаточно несложное, то есть я думаю, в Беларуси конкретно на этих, мягко говоря, молочных комбинатах точно такие же как бы технологии. Я спрашивал, ну, встречались они там с белорусами на международных рынках, в частности на российских, они говорили, что да, у них где-то они как бы пересекались, где-то они конкурировали, но, говорит, у нас чуть-чуть лучше качество по продукции за счет того, что мы получаем, ну, хорошее как бы молоко, фермеры заинтересованы там не разбавлять его, а жирности у них надои у этих фермеров даже выше, чем среднее по Литве, за счет того, что, ну, как бы фермеры заинтересованы в качестве молока и в качестве конечной как бы продукции. То есть.
2: Может быть, вам задавали такое питание, если вы сами, может быть, выказывались, и я спитаю зараз. Зараз у Беларуси можливо створение вот такого фермерского кооператива молочного, подобное к Литве?
1: Даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, законодательство создания кооператива, конечно, существует, как бы, да, то есть, может быть, даже в какой-то степени оно, ну, может быть, ну, где-то сопоставимо, либо никаких трудностей как бы объединиться фермером, создать кооператив, как бы нету, да, то есть как бы вложиться в этот завод, да, то есть в эту как бы технологию, ну и поставлять это все как бы на завод и получать сухое молоко. Продавать его на рынках, международных в том числе, ну, я понимаю, так спрос на это мог. То есть теоретически все реально. Всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион, как фермеры сами выдержат, скажем, это давление, насколько они будут более независимые, но они точно получат больше прибыли и при такой как бы схеме. Кооператив, он работает, не молоко собирают по всей Литве, а привязки к какому-то региону и как раз-таки привязки там, может быть, какой-то местности, вот, у них все это тоже довольно свободно. В Беларуси, насколько я знаю, там фермеров обязуют как бы, ну, поставлять именно тот молочный комбинат, который находится в их регионе.
2: То бок, можем сказать, что Беларусь есть такая крыху державная монополия на вот, ну, это питание.
1: Да, как бы, ну, просто проблема в том, что в Беларуси всегда есть давление со стороны государства на бизнес, на фермеров. А здесь, ну, как бы, здесь государство только важно там получать налоги, заниматься социальной политикой и, наоборот, поддерживать бизнес для того, чтобы, ну, больше получать налогов, но ни в коем случае не вмешиваться. То есть.
2: Вы удельничали в очень важной конференции для, я так понимаю, для белорусского бизнеса, который так само выходит на литовский рынок, так?
1: Ну, эта конференция была больше ориентирована на литовцев. Нас пригласила вот торгово-промышленная палата Каунаса. Там было 10 предпринимателей, стартапов. И эта торговая промышленная палата рассказывала, как литовскому бизнесу ходить на международные рынки, в том числе там японский рынок, рынок как бы Саудовской Аравии, тот арабский как бы рынок. Все эти бизнесмены говорили о том, что для них приоритетный, конечно, является европейский рынок, но в то же время там был пример, который фирме, которой 3 года, и начинали, выручка была 30, по-моему, тысяч евро, а выросли они до 1,5 как бы миллиона, то есть они занимаются там бытовой химией, то есть предприятие совершенно там 3 года, работает там 3 человека, а выручка 1,5 миллиона, и торгуют они по всему миру. Потом было предприятие, которое рассказывало, как из конопли и тыквы делают натуральный там какой-то пищевую как бы продукцию, выходят на японский рынок.
2: Ты заважили вы сред удельников, может быть, представников белорусского бизнеса в Литве, и те известки про долю агульную, на кольки бизнес прижился, может быть, белорусский, какие процент складает?
1: Ну, у нас было около там 10, по-моему, человек, то есть это бизнесмены, то есть это такие маленькие предприятия, которые здесь как бы работают, которые вынуждены были мигрировать в Литву по разным как бы направлениям. Большая, конечно, часть из них такие стартаперы, скажем, IT как бы сферы, но есть реального сектора экономики. Здесь работают на литовском рынке. Когда ведешь бизнес, здесь, конечно, доступ к европейскому рынку очень существенный. Это не российский рынок, где там 140 миллионов, низкая покупательская способность, идет война. А здесь все-таки европейский рынок, где там 450 миллионов жителей, достаточно высокая покупательская способность, вести бизнес в Литве, как бы для белорусов, если там кто-то начинает с нуля, определенный опыт, определенные тонкости, определенные возможности.
0: Па словах Дмітра Кучука, удзельнікі міжнароднага семінара, прысвечанага інтэграцыі беларускага прыватнага бізнесу, таксама абмеркавалі асноўныя падводныя камяні і нюансы пры інтэграцыі ў бізнес-экасістэму Літвы. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Праваабарончая кааліцыя апублікавала заяву аб рэпрэсіях у Беларусі. Цяжарная беларуска выйшла на пікет у Гданьску супраць доўгай нявыдачы віду на жыхарства. Тэма вельмі балючая і тычыцца, я думаю, тысячаў беларусаў у Польшчы. Польшча выслала 9 грамадзянаў Беларусі за прыналежнасць да арганізаванай злачыннай групы, нешта звязанае з цыгарэтамі, наколькі я ведаю, але дазнаемся ўсе дэталі праз 2 хвіліны.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: А цяпер крыху зменім тэму і паглядзім, што адбываецца за вокнамі. Амаль палова восені ўжо за плячыма. І хочацца зразумець, чаго чакаць далей, ці будуць яшчэ цёплыя дні, і калі прыйдуць сапраўдныя халады, альбо, можа быць, варта рыхтавацца да нейкіх сюрпрызаў на надвор'я.
2: Пра тое, якой будзе другая палова восені, мы паразмаўлялі з кліматолагам, экспертам Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіславам Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Белоруссии. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Белоруссии, северо-востоке Белоруссии будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадение уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Беларуси все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс полтора градуса выше температура, но то для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажней. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Есть осадки, но осадки пока что ниже нормы. Даже вот если мы говорим про погоду и ее связь, например, с гидросферой, то пока осадков недостаточно, чтобы восстановить наши водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Белоруссии, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Белоруссии более зелеными, чем в Восточной Белоруссии. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени, но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкая, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Литва настоявана на необходимости спынения транзиту российского збожжа в Украине без селю высших двух украинских громадян, которые в Беларуси обвинуватели у терроризме. За минулый тиждень на потребование улад Польши покинули 33 громадяна. Про это и другие новости про 4 хвилини расскажет Владимир Лапсевич. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, автор выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перекладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само автор текстов, соавтор музыки и выканаўца большести песен, якія гучаць у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
1: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне

на вызов. Где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку. Ему открывает вот такая брюнетка. Я не одет, ой, вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите. Муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный скрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное,

0: за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Радио

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком